Воронин алкотестер. На работу я поеду.

шагнут на сцену ту. И паж, и клоун, и мытарь, и злодей всех вызовут

рифм сплавлялся, как по рекам. И вот теперь стою на сцене той, где слышу звон стихов серебряного века, в надежде век накликать золотой. В надежде век накликать

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Вниз.

Достаточно. Соедините ноги. Станьте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз. Два. Обратным движением в исходное положение. Три. Четыре.

Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». 92,6 FM.

0: реклама. Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: «Комета».

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета. 92,6 FM.

Радио Комета. Реклама. Стих.

0: Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться.

такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился и думать не

0: Александра Чехов. В городе 7:00.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 120.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Тюнс.
1: Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Stand by all systems.
1: Радио Комета.
6: Комета.
1: 92,6.

0: столице Чеховского района, 8 часов утра.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Но я пошел...

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
4: Поехали!

0: городе и районе 9:00.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». 92.6 FM. «Комета». 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: В городе и районе 10:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Поставки бензина из Казахстана не решат проблему дефицита топлива в России. Как пояснил аналитик Freedom Global Владимир Чернов, рассматриваемые объекты слишком малы в масштабах российского рынка. Он напомнил, что Минэнерго Казахстана допустило поставки ГСМ в Россию, но только после официального обращения Москвы и при наличии свободных объемов. Для России это полезная, но не очень большая поддержка. Если брать летнее потребление около 110 тысяч тонн бензина в сутки, то 50 тысяч тонн – это меньше половины одного дня спроса по стране. Поставки могут снизить ажиотаж и риски пустых АЗС, но бензин не начнет быстро дешеветь. Импортное топливо с учетом логистики все равно будет дорогим. Поэтому в ближайшие недели я жду не снижения цен, а лишь замедления темпов их роста, отметил аналитик. Первый замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Джамбулат Хатуов взял на контроль ситуацию с навалами мусора и поручил властям регионов наладить системный контроль состояния контейнерных площадок. Проблема в последнее время сильно обострилась, число жалоб от жителей кратно увеличилось. В число наиболее сложных территорий вошли Челябинская, Воронежская, Новосибирская, Томская области, Кабардино-Балкарская республика и Сочи. Еще в конце 2024 года в первом чтении был принят законопроект, который позволит региональным операторам официально брать на себя обязанности по созданию и содержанию контейнерных площадок. Но пока он в силу не вступил и при активном участии Минприроды России продолжает дорабатываться ко второму чтению. За состояние площадок по-прежнему отвечает только управляющая компания. И в заключении выпуска ученые из ряда американских университетов и организаций стали получать информацию, нужную для предсказания тропических циклонов при помощи глубоководных морских черепах. Во многом точность прогноза зависит от информации о температуре воды на глубине. Для сбора данных и

0: простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио Комета».
1: Включаю.
0: Комета. И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Поехали!

Комета. Радио Комета. 92,6.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: 92.6 FM. Hello.
2: Столица Чеховского района, 11 часов.
3: Новости на радио Комета.
4: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Дом детского творчества в Чехове, в котором второй год идет капитальный ремонт, не смогут открыть к 1 сентября. На данный момент строительная готовность объекта составляет всего 60%. Как сообщается, подрядчик штукатурит стены и монтирует двери, перегородки и деревянные балки перекрытий. Завершение всех работ запланировано на конец декабря 2026 года, сообщили в администрации округа. Напомним, что центр должен был быть сдан в эксплуатацию осенью 2025-го. Однако дату завершения ремонта переносили несколько раз. 7 квартир из муниципального жилого фонда продала администрация Чехова с начала года, 4 из них во втором квартале. Соответствующие данные содержатся в информационной записке о количестве жилых помещений, освободившихся от прав третьих лиц, и жилых помещений, поступивших в муниципальный жилищный фонд. Еще 8 квартир чиновники продали в 2025 году, а счет реализованному имуществу в предыдущие 5 лет идет на десятки. На фоне распродажи муниципального жилья, кому именно и по какой цене не уточняется, очередникам и нуждающимся в улучшении жилищных условий за тот же период выделена всего 1 квартира. Всего же на данный момент в собственности округа имеется 68 квартир. Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина получит очередную премию. Соответствующее решение будет принято депутатами в ходе очередного заседания, которое состоится 7 июля. Отмечается, что денежное поощрение ей выплатят по итогам работы во втором квартале года. Сумма не разглашается. Напомним, что с 2025 года первые должностные лица Чехова, глава Михаил Собакин и председатель Совета депутатов Галина Козина, премируют сами себя на регулярной основе раз в квартал и по итогам года. Наземная парковка у единственного торгово-развлекательного центра Чехова «Карнавал» стала платной. Соответствующее решение было принято муниципальными властями. Также новые платные парковки на днях заработали на улицах Дружбы и Вокзальной. Размер платы за пользование парковочным местом составляет 35 рублей в час. Штрафы за парковку на газонах, цветниках и участках с зелеными насаждениями, а также за создание помех для вывоза мусора вырастут с 1 сентября. Соответствующие поправки в Кодекс Московской области об административных правонарушениях одобрил губернатор.

0: новости на радио «Комета». Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Радио «Комета» 92.6.

0: Просто перестань.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средств.

средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16+.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіо Комета. 92,6 FM. Радіо Комета. Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72.

0: Здравствуйте. Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз до конца текущего года выпускать в обращение бензин и дизельное топливо стандарта Евро-3, который действовал в Европе в начале 2000-х годов. Этот стандарт устанавливает требования к составу топлива, прежде всего к содержанию вредных примесей, которые влияют на уровень выбросов и ресурс современных двигателей. Такое топливо будет маркироваться единым знаком продукции на рынке Евразийского экономического союза, но не будет реализовываться на территории других государств объединения. Решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса, подчеркнули в Министерстве энергетики России. В этом году мошенники стали чаще звонить от имени пенсионных фондов и соцслужб. Доля таких звонков, нацеленных на людей старше 55 лет, за год увеличилась с 13 до 20%. Об этом пишет российская газета. На втором месте звонки от имени госорганов 16%, на третьем предложения от лица операторов связи 14%. Вместе с тем, общее количество нежелательных звонков за первую половину года сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом. И в заключение выпуска, общение с собакой оказывает влияние на эмоциональное состояние человека и избавляет от стресса. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский. По словам эксперта, собаки обладают уникальным даром. Они помогают прийти в себя без волевых усилий. Просто через физическое присутствие. Психолог приводит пример. Человек приходит с работы уставший. Рабочая ситуация уже закончилась, а психика продолжает ее пережевывать. И тут дома его встречает собака. У нее нет вопросов и претензий. Она не оценивает, сколько ты зарабатываешь, не требует становиться лучше, она просто рада. И человек моментально переключается из своих переживаний в здесь и сейчас. Очень важны и прогулки, смена обстановки, телесный контакт. Все это работает как естественная саморегуляция. Собака буквально возвращает человека из тревожных мыслей в реальный мир, где прямо сейчас может быть хорошо, поясняет психолог. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио Комета доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да! То, что надо.
1: На радио Комета.

0: Радио Комета. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем начинает свою работу. Начинаем мы, как обычно, с музыки. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Звоните, пишите. Сегодня, как обычно, мы доступны через СМС и МАКС. Можно позвонить в прямой эфир. Телефончик я поближе себе подвину, чтобы ничего не пропустить. Почитаем новости, покрутим хорошую музыку. До 14.00 я с вами. И, естественно, в наш радиокалендарь заглянем. Все как обычно. Начнем мы, пожалуй, с группы Purple Disco Machine. Что-нибудь такое веселенькое, так сказать, завести, такое танцевальное, да? Ну и далее, естественно, все по вашим заявкам. Далее реклама, как обычно, двигатель торговли и много чего интересного. Поэтому все зависит от вас, как пройдет сегодняшний день в рабочем полдне. Все, начинаем. Я с вами до 14.00. Меня зовут Игорь. Присылайте смс-ки, обычные сообщения в Максе и звоните 8-916-244-00-44.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей.

0: рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
2: opt-akv.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Я приветствую тех, кто подключился к радио Комета 92.6 FM Чехов в программе «Рабочий полдень». Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Переходим к самой приятной части нашей передачи. Это заявкам. Первая заявка от АВ. Здравствуйте, Радио Комета. Хочу передать привет Тане, Зуле и Юле. Поставьте для них песню «Я по тебе скучаю». Вот так вот я перевел бы эту песню в исполнение Лоры и Доди. Спасибо, с удовольствием. Дальше у нас от Анютки еще будет заявка, а также от Натальи и Лилии. Поэтому все заявки еще впереди. Поэтому слушайте Радио Комета, программа «Рабочий полдень». Так что у нас здесь одновременный рабочий полдень и рабочий процесс, так сказать, по устранению всяких разных неполадок в сети. Поэтому сейчас вы знаете, как работает интернет, поэтому все нужно буквально держать на контроле. Поэтому спасибо всем, кто слушает, спасибо, кто указывает наши, соответственно, недочеты, то, что до вас, так сказать, не доходит вот вовремя. Поэтому благодарю еще раз всех, всех обнимаю. И большое спасибо всем, кто со мной на волне Радио Комета и помогает вести программу «Рабочий полдень». Итак, «Я по тебе скучаю» для девочек Тани, Зули и Юли. Вот, спасибо большое. Поэтому дальше, естественно, будут еще заявки.
0: «Рабочий полдень»

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем я читаю дальше сообщения, которые пришли. От Анютки Лавковой читаю сообщение. Анюта пишет: «Доброе утро. Скажите, пожалуйста, что за песня у вас играла в пятницу? Вроде что-то там. Сижу в баре с девушкой на вечеринке». Ну, я здесь ответил: «Приветствую исполним, спасибо за заявку». Но на самом деле, да, я тут буквально подключил уже, как говорится, ну, не искусственный интеллект, а просто интернет уже, поисковую систему, да. И там, естественно, песен с таким примерно текстом много, да. Ну, единственное, что от конкретно, что он быстро выдал, да, здесь, соответственно, Примус и Юрий Лоза, поскольку там вот сейчас вот тема была от глюкозы из бара, скажем так, да, пиноколада, да, там, вот, поэтому к теме бара и баров и ресторанов и заседаний парней с девушками, соответственно, в заведениях, где едят и пьют, поэтому, как говорится, много. Поэтому, если, Анюта, вы там еще что-нибудь накопаете, да, ну хотя бы там еще примерно что-то там, я, может быть, еще там заверну еще один поиск, да. Вот, а поскольку у меня там Юрий Лоза там вылез, да, то, естественно, надо как-то, соответственно, давать ответ, даже если он неверный, то пускай это будет группа Примус, да, из тех исполнителей, тех, кого любили в 80-х годах. Группа Примус, Динамик тогда была, Владимир Кузьмин, и все, соответственно, вот эти исполнители, да, которые потом со временем выпустили свои собственные пластинки, там, соответственно, Юрий Лоза или Владимир Кузьмин, да, они были вот в этих группах. Группы были чрезвычайно популярны. Писали на магнитофоны, слушали их песни, да, песен много, и люди эти песни, как ни странно, помнят и заказывают. Поэтому давайте я вам посвящу композицию сегодня в баре. Может быть, вы сегодня там, лето же, соответственно, можно как-то провести время вечером с семьей, с своим молодым человеком, с подругой, с друзьями, ну и просто даже можно самой прийти и просто посидеть, помечтать, хорошую музыку послушать.

0: просто, так сказать, хороший себе столик заказать. Итак, группа «Примус» и Владимир Лоза прямо сейчас будут в программе «Рабочий полдень».
1: «Рабочий полдень» на

0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-00-44. Рабочий полдень на комете.
1: Ну, я Юрия Лозу назвал Владимиром, да, Юрий Лоза был, да. Но у нас, кажется, Анюта, есть ответ на ваш вопрос. Сергей мне помог, поэтому сейчас я там проверяю все и сделаем эту

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9, Строительный рынок, Строймастер, Павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Между тем, рабочий полдень отбивает первый час. Аня, мы про вас не забыли. Я здесь немножко ирландское потом добавлю для вас и для себя. Вот, поэтому Тиесто и группа Opus 3 заканчивают этот час. До встречи в следующем часе после выпуска новостей.

0: Радио Карета.
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Дом детского творчества в Чехове, в котором второй год идет капитальный ремонт, не смогут открыть к 1 сентября. На данный момент строительная готовность объекта составляет всего 60%. Как сообщается, подрядчик штукатурит стены и монтирует двери, перегородки и деревянные балки перекрытий. Завершение всех работ запланировано на конец декабря 2026 года, сообщили в администрации округа. Напомним, что центр должен был быть сдан в эксплуатацию осенью 2025-го, однако дату завершения ремонта переносили несколько раз. 7 квартир из муниципального жилого фонда продала администрация Чехова с начала года, 4 из них во втором квартале. Соответствующие данные содержатся в информационной записке о количестве жилых помещений, освободившихся от прав третьих лиц, и жилых помещений, поступивших в муниципальный жилищный фонд. Еще 8 квартир чиновники продали в 2025 году, а счет реализованному имуществу в предыдущие 5 лет идет на десятки. На фоне распродажи муниципального жилья, кому именно и по какой цене не уточняется, очередникам и нуждающимся в улучшении жилищных условий за тот же период выделена всего одна квартира. Всего же на данный момент в собственности округа имеется 68 квартир. Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина получит очередную премию. Соответствующее решение будет принято депутатами в ходе очередного заседания, которое состоится 7 июля. Отмечается, что денежное поощрение ей выплатят по итогам работы во втором квартале года. Сумма не разглашается. Напомним, что с 2025 года первые должностные лица Чехова, глава Михаил Собакин и председатель Совета депутатов Галина Козина, премируют сами себя на регулярной основе раз в квартал и по итогам года. Наземная парковка у единственного торгово-развлекательного центра Чехова «Карнавал» стала платной. Соответствующее решение было принято муниципальными властями. Также новые платные парковки на днях заработали на улицах Дружбы и Вокзальной. Размер платы за пользование парковочным местом составляет 35 рублей в час. Штрафы за парковку на газонах, цветниках и участках с зелеными насаждениями, а также за создание помех для вывоза мусора вырастут с 1 сентября. Соответствующие поправки в Кодекс Московской области об административных правонарушениях одобрил губернатор Андрей Воробьев. Они уже приняты Мособлдумой. Так, за размещение автомобилей на газонах и цветниках штраф для физических лиц вырастет до 5000 рублей, для должностных – до 50. Кроме того, уточнена норма о штрафах за парковку у мусорных контейнеров. Теперь ответственность наступает за размещение автомобиля непосредственно перед местом накопления твердых коммунальных отходов, исключающим возможность загрузки мусоровоза.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове переменная облачность, небольшие дожди и 20-22 тепла. Ветер южный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь?

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с игры продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. 13-12 часах. Мы перешли в следующий час прям сразу с супер новинок месяца. Это была Мадонна с композицией Десетерия с альбома Confession 2, да? И Биасом «Танцуй на осколках». В общем, запоминайте, это новые совершенно треки, которые не звучали еще нигде. В программе «Рабочий полдень» они прозвучали впервые. Итак, мы переходим снова к самой вкусной части нашей передачи. Это заявкам. Аннет нам задала вопрос, да, что за песня, в которой есть слова там, что-то там, сижу в баре с девушкой на вечеринке. На помощь мне приходит Сергей, пишет: добрый день, Анюта просила песню «Вечеринка» в исполнении Остина Вега. Сергей, спасибо большое, это такое ирландское, да, ну я сюда же пихнул буквально группу Поукс и Кирсти Маккол с композицией «Зима в Нью-Йорке». Точнее, не «Зима», а «Сказка». «Сказка в Нью-Йорке», да, такая новогодняя песня. Вот, ну, про бар скажу, что я в свое время работал в Duty Free, да, у нас там был бар «Шемрак». Вот, и поэтому я не знаю, вот, жив он до сих пор или нет, но это было крутое заведение. Естественно, на Смоленке бар ирландский есть, паб. Вот, и в Москве еще есть. И, в принципе, про День Святого Патрика мы никогда не забываем, те, кто работал с ирландцами, да, замечательная, кстати, нация, да, очень такие благодарные люди, они как-то сроднее нам, русским, любят погулять, покушать, повеселиться, ну, естественно, с хорошим пивом за столом и поговорить, и, в общем, как-то хорошо мы с ними проводили время, не обижали они нас, не обижали, мы вспоминаем их с лучшими, так сказать, впечатлениями и воспоминаниями, поэтому Аня, Остин Вег, вечеринка и «Сказка в Нью-Йорке» в исполнении Кирсти Маккол и Поукс. Далее реклама.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Radio. Radio Комеда. Бам-бам-бам. 92 и 6 FM. Комеда.
1: Рабочий полдень выполняет свою работу дальше, но между тем у меня была заявка от вчерашнего вечера от Лилии Артемовой, я не знаю, заявка была открыта, поэтому я решил ее, так сказать, выполнить еще раз. Попросили песню под названием «На перекрестке судеб» Юлии Брылевой. Ну, а вот Аня здесь, естественно, открыла ирландскую тему, да, Лавкова, да, и у нас тут ирландские песни играли. И дата есть, кстати, сегодняшняя. Вот ирландцам интересно было бы задать вопрос. У них 6 июля в 1907 году из Дублинского замка были похищены королевские регалии Ирландии. Это драгоценности ирландской монархии, включавшие алмазную звезду, регалии великого магистра ордена Патрика. Ну, в общем, туда должен был приехать король Англии, да, и, в общем, эти Георг III, нет, вроде Георг III, в общем, приехал, король должен был приехать, Эдуард VII, да, вот, и, в общем, там какая-то выставка была или что-то такое, в общем, но и замка украли эти регалии, да, и эти регалии не могут найти до сих пор, представляете, не могут найти до сих пор, пропали все и с концами, это прям сюжет для голливудского фильма. Говорили, что их в Европу вывезли, там по каким-то, соответственно, политическим соображениям. Другие говорят, что это их вывезли в Америку. Третьи вообще говорят, что были тайно, пишут, регалии были тайно возвращены к королевской семье. Вообще никто ничего не знает. В общем, конца и края этой истории нет. Но спасибо за Ирландию, за напоминание. Это прекрасная страна. Я там не был, но во всяком случае, лучшие воспоминания. Но мы продолжаем, соответственно, наш рабочий полдень. И если у кого-то есть пожелание прислать заявку на любимую песню, 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
3: Программа «Рабочий полдень» продолжается. Между тем, я снова перехожу к заявкам и пожеланиям. Наталья прислала нам сообщение, оно такое длинное. «Любимое радио, с днем рождения. Пусть каждый ваш день будет позитивным. Вы молодцы, с вами хорошо. Спасибо за то, что вы приносите прекрасное настроение и правдивые новости нашего городка. Отдельная благодарность Павлу Хлюпину. Он настоящий патриот своей родины, как малый, так и большой. Не останавливайтесь, друзья. Вас любят в городе. Правда, не все. Ну, всем вообще невозможно нравиться. Это прям вообще уникальный случай был бы. Но это их проблема. Да, совершенно верно. Надо быть ближе к народу. Еще раз с вашим днем рождения. Ура. Ну, да, радио «Комета» уже исполняется дата. У нас была специальная передача в «Глобусе», посвященная дате. Поэтому, естественно, радио «Комета» продолжает работать уже, по-моему, с 82 или 83 года, когда первые позывные тут Павел Геннадьевич запустил. Вот. И, естественно, приятно, что мы радуем вас, и, естественно, есть возможность, ну, слушать свою любимую музыку, если тебе очень хочется услышать какую-то мелодию или просто поздравить кого-нибудь. Но это самое, думаю, лучшее поздравление, когда ты там посредством какого-то информационного источника, там, будь то радио или телевидение, делаешь это. Ну, это вообще классно. Вот на MTV, например, была программа «Селект». Я, кстати, туда дозвонился, но неправильно код указывал. Вот, ну, молодой и неопытный был, да. Но, тем не менее, в Лондон до MTV дозвониться тоже было непросто. Вот, но такие передачи по заявкам были и там. То есть она там была с 5 вечера до 7 вечера. Там, по-моему, ежедневно. Вот это было здорово. Поэтому программа по заявкам это классные вещи, потому что это есть не на всех станциях. Ну, а для Павла Геннадьевича что? Тут говорит, на ваш вкус, да. Ну, давайте «Оризонт», «Калину» поставим из советского времени. И я хочу сказать, что Пол Маккартни и Джон Леннон встретились буквально в этот день, в 50-каком-то году, в 57-м, по-моему, да, что положило их, так сказать, встреча основанию группы. Ну, сначала они просто, так сказать, посмотрели друг на друга, да, на празднике. Вот. Им было там, Джону Леннону 16, Полу было 15, и все еще, как говорится, было впереди. Но впереди ждало их, так сказать, светлое будущее и путь к богатству и славе. И буквально через 7 лет вышел фильм группы «Битлз», которая появилась потом, «Вечер трудного дня». Но, пожалуй, мы после «Оризонта» вот эту композицию и заведем.

ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8 916 244 0044.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ну, между тем, группа Queen 6 июля 1973 года выпустила свой первый сингл, называется «Keep Yourself Alive».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Между тем, чемпионат мира по футболу то же самое. Там, не знаю, ну, вообще-то там две недели. На 19-е, что ли, по-моему, соответственно, указана дата, да. И среди фаворитов, естественно, говорят о том, что будет Англия и Франция играть, да. Ну, в общем, посмотрим, насколько точны прогнозы, да. Аргентина, Франция, коэффициент 5 пишут, да. Также входят фавориты Англия, Франция, коэффициент 7, и Бразилия, Франция, коэффициент 8. Ну, в общем, что-то Франция везде, да. Ну, французская тема мы, пожалуй, закончим. Бленд Формер, композиция называется «Я люблю меланхолию». Классная песня. В общем, что могу сказать. Всем доброго дня и хорошего настроения. И всех хорошей трудовой недели. И до встречи с вами в программе «Рабочий полдень». С вами был Игорь. Доброго здравия.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Центробанк учтет ситуацию на топливном рынке при пересмотре в июле среднесрочного прогноза по инфляции на 2026 год. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. Зампред подчеркнул, что регулятор будет следить за тем, насколько меры правительства помогают стабилизировать ситуацию на рынке топлива. При этом он не стал уточнять, будет ли прогноз по инфляции повышен. Ранее ЦБ прогнозировал инфляцию в диапазоне 4,5-5,5% на 2026 год и 4% на 2027. Директор «Домклик» Алексей Лепи оценил состояние рынка жилья. По его словам, новостройки перегреты из-за избытка предложения, тогда как вторичное жилье постепенно усиливает позиции. Объем непроданных квартир в новостройках достиг 83,1 миллиона квадратных метров, а около 28% объектов остаются нереализованными к моменту ввода. Лепи отметил, что рекордные объемы строительства не обязательно приведут к падению цен, так как на рынок влияют ставка, себестоимость и спрос. И в заключение выпуска необычный фиолетовый тюлень озадачил жителей американского штата. Необычную окраску животного заметили в государственном парке Аньо-Нуэво. Снимки нестандартного ластоногого мгновенно разлетелись по социальным сетям и вызвали живой интерес публики. Пользователи активно строили догадки от генетической мутации и редкого заболевания до последствий химического загрязнения океана. Ученые из парка Аньо-Нуэво быстро опровергли тревожные теории. Они пояснили, что в конце весны у тюленей начинается период линьки, и животные подолгу отдыхают на выброшенных на берег красных водорослях. Природные пигменты этих водорослей временно окрашивают новую отрастающую шерсть в насыщенный фиолетовый оттенок. Это естественный и совершенно безвредный процесс. Эксперты подчеркнули, что такая окраска не представляет опасности для здоровья тюленей и со временем исчезает сама по мере обновления шерстяного покрова. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан. И утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
1: Подгрузки нас я отпускаю. Нашу любовь только здесь. Я оттанцую всю свою боль.
0: Комета.

0: открыть к 1 сентября. На данный момент строительная готовность объекта составляет всего 60%. Как сообщается, подрядчик штукатурит стены и монтирует двери, перегородки и деревянные балки перекрытий. Завершение всех работ запланировано на конец декабря 2026 года, сообщили в администрации округа. Напомним, что центр должен был быть сдан в эксплуатацию осенью 2025-го, однако дату завершения ремонта переносили несколько раз. 7 квартир из муниципального жилого фонда продала администрация Чехова с начала года, 4 из них во втором квартале. Соответствующие данные содержатся в информационной записке о количестве жилых помещений, освободившихся от прав третьих лиц, и жилых помещений, поступивших в муниципальный жилищный фонд. Еще 8 квартир чиновники продали в 2025 году, а счет реализованному имуществу в предыдущие 5 лет идет на десятки. На фоне распродажи муниципального жилья, кому именно и по какой цене не уточняется, очередникам и нуждающимся в улучшении жилищных условий за тот же период выделена всего одна квартира. Всего же на данный момент в собственности округа имеется 68 квартир. Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина получит очередную премию. Соответствующее решение будет принято депутатами в ходе очередного заседания, которое состоится 7 июля. Отмечается, что денежное поощрение ей выплатят по итогам работы во втором квартале года. Сумма не разглашается. Напомним, что с 2025 года первые должностные лица Чехова, глава Михаил Собакин и председатель Совета депутатов Галина Козина, премируют сами себя на регулярной основе, раз в квартал и по итогам года. Наземная парковка у единственного торгово-развлекательного центра Чехова «Карнавал» стала платной. Соответствующее решение было принято муниципальными властями. Также новые платные парковки на днях заработали на улицах Дружбы и Вокзальной. Размер платы за пользование парковочным местом составляет 35 рублей в час. Штрафы за парковку на газонах, цветниках и участках с зелеными насаждениями, а также за создание помех для вывоза мусора вырастут с 1 сентября. Соответствующие поправки в Кодекс Московской области об административных правонарушениях одобрил губернатор Андрей Воробьев. Они уже приняты Мособлдумой. Так, за размещение автомобилей на газонах и цветниках штраф для физических лиц вырастет до 5000 рублей, для должностных – до 50. Кроме того, уточнена норма о штрафах за парковку у мусорных контейнеров. Теперь ответственность наступает за размещение автомобиля непосредственно перед местом накопления твердых коммунальных отходов, исключающим возможность загрузки мусоровоза.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность, небольшие дожди и 20-22 тепла. Ветер южный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите. Stand up. Stand up and dance.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ.

0: Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Комета.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно документу, правительство будет определять виды топлива, допущенных к обороту в Российской Федерации. Закон допускает смешивание прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанного автомобильного бензина. По сути, правительство взяло ручное управление отраслью. В этом году пенсионеры в России могут рассчитывать на социальные доплаты до прожиточного минимума, сообщает РИА Новости. Федеральная или региональная доплата назначается, если общий доход неработающего пожилого человека ниже прожиточного минимума в регионе. В текущем году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Доплата оформляется автоматически. Россиянам

0: На заслуженном отдыхе также положены выплаты за возраст, стаж и наличие иждивенцев. Ежемесячную денежную выплату получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герой России и другие льготники. Размер зависит от категории получателя. И в заключении выпуска: в Мексике пропавшего пса нашли спустя месяц благодаря видео с чемпионата мира в соцсетях. Собака пропала в конце мая, и хозяева уже потеряли надежду ее найти. Однако все изменилось, когда они случайно обнаружили видеозапись в соцсетях, на которой запечатлены ликующие фанаты сборной Мексики, и среди них весело прыгала их любимица. Ориентируясь по архитектурным особенностям зданий, на заднем плане хозяева быстро вычислили местонахождение животного и немедленно отправились туда. Оказалось, что Горда, так зовут собаку, невредима, здорова и явно наслаждается жизнью в компании футбольных фанатов. В настоящее время собака уже вернулась в родной дом вместе с семьей и в ближайшее время пройдет осмотр у ветеринарного врача. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Репорт Информ.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 84.

0: 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6 FM.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Дом детского творчества в Чехове, в котором второй год идет капитальный ремонт, не смогут открыть к 1 сентября. На данный момент строительная готовность объекта составляет всего 60%. Как сообщается, подрядчик штукатурит стены и монтирует двери, перегородки и деревянные балки перекрытий. Завершение всех работ запланировано на конец декабря 2026 года, сообщили в администрации округа. Напомним, что центр должен был быть сдан в эксплуатацию осенью 2025-го, однако дату завершения ремонта переносили несколько раз. 7 квартир из муниципального жилого фонда продала администрация Чехова с начала года, 4 из них во втором квартале. Соответствующие данные содержатся в информационной записке о количестве жилых помещений, освободившихся от прав третьих лиц, и жилых помещений, поступивших в муниципальный жилищный фонд. Еще 8 квартир чиновники продали в 2025 году, а счет реализованному имуществу в предыдущие 5 лет идет на десятки. На фоне распродажи муниципального жилья, кому именно и по какой цене не уточняется, очередникам и нуждающимся в улучшении жилищных условий за тот же период выделена всего одна квартира. Всего же на данный момент в собственности округа имеется 68 квартир. Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина получит очередную премию. Соответствующее решение будет принято депутатами в ходе очередного заседания, которое состоится 7 июля. Отмечается, что денежное поощрение ей выплатят по итогам работы во втором квартале года. Сумма не разглашается. Напомним, что с 2025 года первые должностные лица Чехова, глава Михаил Собакин и председатель Совета депутатов Галина Козина, премируют сами себя на регулярной основе раз в квартал и по итогам года. Наземная парковка у единственного торгово-развлекательного центра Чехова «Карнавал» стала платной. Соответствующее решение было принято муниципальными властями. Также новые платные парковки на днях заработали на улицах Дружбы и Вокзальной. Размер платы за пользование парковочным местом составляет 35 рублей в час. Штрафы за парковку на газонах, цветниках и участках с зелеными насаждениями, а также за создание помех для вывоза мусора вырастут с 1 сентября. Соответствующие поправки в Кодекс Московской области об административных правонарушениях одобрил губернатор Андрей Воробьев. Они уже приняты Мособлдумой. Так, за размещение автомобилей на газонах и цветниках штраф для физических лиц вырастет до 5000 рублей, для должностных – до 50. Кроме того, уточнена норма о штрафах за парковку у мусорных контейнеров. Теперь ответственность наступает за размещение автомобиля непосредственно перед местом накопления твердых коммунальных отходов, исключающим возможность загрузки мусоровоза.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет пасмурно, дождливо и прохладно. Столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 18 градусов. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета». Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю. «Комета».
0: И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 960

0: 8-909-59-68. 8-908-509-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

света. 92.6 FM. Радио «Комета». 92.6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Трюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столицы Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Банком России, крупнейшие российские банки начали увеличивать доходность по вкладам. Об этом свидетельствуют данные РБК. За последние дни сразу несколько крупных кредитных организаций повысили ставки по депозитам и накопительным счетам. Эксперты объясняют такую ситуацию тем, что банкам сейчас важно сохранить деньги клиентов и привлечь новые средства, поэтому они готовы предлагать более выгодные условия. Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз до конца текущего года выпускать в обращение бензин и дизельное топливо стандарта Евро-3, который действовал в Европе в начале 2000-х годов. Этот стандарт устанавливает требования к составу топлива, прежде всего к содержанию вредных примесей, которые влияют на уровень выбросов и ресурс современных двигателей. Такое топливо будет маркироваться единым знаком продукции на рынке Евразийского экономического союза, но не будет реализовываться на территории других государств. Объединения. Решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса, подчеркнули в Министерстве энергетики России. В этом году мошенники стали чаще звонить от имени пенсионных фондов и соцслужб. Доля таких звонков, нацеленных на людей старше 55 лет, за год увеличилась с 13 до 20%. Об этом пишет российская газета. На втором месте звонки от имени госорганов 16%, на третьем предложение от лица операторов связи 14%. Вместе с тем общее количество нежелательных звонков за первую половину года сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Цены на золото могут опуститься до $3800 за унцию или даже ниже. Однако к концу 2026 года металл, вероятно, вернется к росту, заявил РИА Новости американский аналитик и консультант на рынках драгоценных металлов Джеффри Кристиан. С начала второго квартала этого года золото подешевело на 13,7%. В последний раз столь значительное падение фиксировалось во втором квартале 2013 года, когда цены на драгоценный металл обвалились почти на четверть. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики.

0: Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92,6 FM.
1: Всем добрый вечер. Сегодня у нас понедельник. Понедельник, который только начинает нашу неделю, но очень надеемся, как всегда, что мы, Анна Донро и Ольга Ольхова, поднимем вам настроение в этот «Вечерний Чехов», и оно никак не отразится на вашем настроение, которое вы передаете своим близким. Вы знаете, очень интересная такая тенденция. Я никогда не думала, что работа на радио будет приносить свои плоды в положительном плане. Почему? Потому что очень часто слышала такой момент, что люди выгорают. Люди выгорают на работе, да, то есть они устают хохмить, они устают выдавать какие-то там полезные вещи. И, честно сказать, я немножко побаивалась, когда начинала свою деятельность на радио. И, вы знаете, я приятно была удивлена, что когда вечером нужно идти на радио, у тебя эфир, а у тебя настроение, ну, никакое, мы же все люди, да, мы все земные люди, в конце-то концов, какими бы мы там вещами ни занимались. И, вы знаете, я поймался на мысли, что, когда я прихожу на радио, мне жутко хочется развернуться, уйти домой, не потому что это радио, да, а потому что, ну, настроение такое. Но когда я сажусь за эфир и понимаю, что мне нужно поднимать настроение другим, я вам могу сказать, что я в корне меняю свое состояние внутреннее, каким-то образом оно меняется, потому что я понимаю, что иначе я подведу радиослушателей, те, которые ждут от нас каких-то позитивных моментов. И после этого я поняла, что в целом мы сами каждый день можем так себе настраивать настроение. То есть мы настраивать настроение, ну да, масло масляное, но тем не менее, мы также можем делать настройки своего внутреннего позитива или негатива, да, на ту волну, которая нас интересует. И дарить людям свет, это, мне кажется, основная миссия каждого человека, к чему я это очень... Ну, я уже этим занимаюсь много лет, я занимаюсь этим уже лет 15, и могу вам сказать, что делать это через радио в разы приятнее, когда появляются свои слушатели, когда появляются люди, которым это нужно. Это очень важно. То есть получать отдачу взамен – это очень здорово. Так что хорошего нам всем вечера. За окном очень, кстати, классная погода. Нет жары, нет дождя, дует прохладный ветер. И я очень надеюсь, что и это тоже повлияет на то, что у вас вечер будет продуктивный. Постараемся ставить с Ольгой вам стильную музыку. Как всегда, я сейчас буду тоже какие-то заказы делать. Вот. И, в общем, наслаждаемся этим вечером, наслаждаемся общением с нами. И помним о том, что вы можете также сделать этот вечер более стильный, более прекрасный, более музыкальный именно в вашем направлении. И отправить нам по телефону в Messenger Max сообщение с вашими заявками, комментариями, поздравлениями. Или просто выдох какого-то счастья или печали. Мы обязательно будем стараться все это исправить или поддержать. Итак, телефон 8-916-244-00-44. Это телефон радио «Комета Макс». 92.6 FM. Теперь мы есть в Яндекс.Радио. Это тоже упрощает момент. Не нужно ловить волну, которую, например, вы можете слышать в Москве, да, а только в Чехове. Яндекс.Радио скачивайте, там мы есть. Радио «Комета» с прекрасным, вообще чистейшим звуком. Почему-то мы там самая громкая волна среди всех радио. И вы можете слушать. У нас мне даже за границей ребята слушают и передают привет.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Всем привет.
6: Привет-привет.
5: Давно не виделись, давно не слышали друг друга, да, вот так вот бывает, что жизнь накладывает свои какие-то нюансы на наше состояние и, в общем-то, наши планы. Но меня зовут Ольга Ольхова, и со мной вместе здесь Анна Донро, и ничего не меняется.
6: Да, ближайшие полтора часа уже проведем вместе, у нас осталось полтора часа, и знаешь, вот мы как-то тему часа и тему дня мы сегодня не озвучили с тобой, Ань, да?
5: Нет, конечно.
6: Нет, конечно.
5: Проспали,
6: да, ну, конечно. Ну, мы сегодня не будем заморачиваться, сегодня 6 июля, прекрасный день, понедельник.
5: Сегодня, кстати, день поцелуя.
6: Вот о них и поговорим, о праздниках дня сегодняшнего.
5: Ну, отлично.
6: Замечательно, потому что сегодня отмечается, на самом деле, два таких, я считаю, мощных праздника, с которыми нужно всех поздравить, потому что благодаря первым людям у нас есть замечательная архитектура, это День архитектора, поэтому все причастные, с праздником вас. С 2025 года официально закреплен этот день в календаре профессиональных праздников, а отмечается он, между прочим, с 1763 года по указу Екатерины II. Каждый первый понедельник июля.
5: Вот так вот.
6: Угу.
5: А что это тогда внедрен-то вот только сейчас официально? До этого отмечали?
6: Видимо, только сейчас решили, что архитекторы, они там не сидят, такую фигню рисуют, что надо их поздравлять, как бы, да, и уважать.
5: Я там, такая работа, это титанический труд, мне кажется. Это столько надо знать, столько знаний, столько каких-то интуитивных, мне кажется, моментов.
6: Была у меня в детстве мечта, ну, не как в детстве, в завершении школы. Я хотела поступить в Невский университет архитектуры и дизайна на факультет исторической реставрации зданий.
5: Ого.
6: Да.
5: У тебя штырило на тот момент.
6: Не срослось у меня с переездом в Питер, к сожалению. Да, оно может и к лучшему, потому что сегодня я здесь с вами, вот как бы радуюсь. А второй раз праздник сегодня – это День финансовой службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Праздник появился в 2000 году. Тогда приказом МВД утвердили дату, чтобы чествовать бухгалтеров, экономистов и других специалистов финансово-экономических подразделений ведомства. Вот такие сегодня события дня сегодняшнего из основных. Ну, а дальше у нас там будет множество дней, с чем тоже будем поздравлять. Например, мне очень хочется отметить Всемирный день кардиолога.
5: Да, хороший праздник, я тоже увидела.
6: Да, праздник появился в 2000 году по инициативе Всемирной Федерации Сердца. И цель его – привлечь внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям и важности их профилактики. У меня какое-то дежавю, потому что в прошлом году я познакомилась со слушателями как раз примерно в это же время и тоже начала с этого праздника посвящать, скажем так, в события дня сегодняшнего. Вот. Ань, что там у нас еще по праздникам? Может, ты что-нибудь подскажешь, что-то? Я пока что не могу найти.
5: А я, нет, я тоже просмотрела. Ну, религиозные праздники я не хочу освещать. Мы, как бы, это не наша тема. А вот про поцелуй я бы, вот, наверное,
6: что это? Один. Сегодня день рождения Далай-ламы 14-го.
5: Ну, и дай бог ему здоровья. Я не праздную.
6: А еще в народном календаре сегодня день сплетения венков.

0: Сегодня же Иван Купала. Сегодня прыгают через костер, купаются в речке.
1: Кстати, нельзя прыгать через костер. Это очень плохой ритуал. Кто меня сейчас услышит, значит, это для вас.
0: Не знаю.
1: Не надо этого делать.
0: Погода сегодня и купаться-то не особо располагает, поэтому давайте искать какие-нибудь хорошие праздники, чтобы можно провести дома в уюте и в тепле. Ну, а пока у нас Astro Fox To Close Now слушаем, а потом Добро на крыше. Ну и, в общем-то, ждем ваши музыкальные заявки 8-916-244-00-44. Ждем, пишите.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: «Штукатурщик РФ». Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: «Штукатурщик.РФ». Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6.

0: Продолжаем вечерний Чехов. Здесь в студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
1: Анна Донрой. И вы вместе с нами. Я надеюсь, что вы тоже никуда не убежали от наших радиоприемников, от своих радиоприемников с нашим эфиром. Или все-таки
0: с нашими голосами в своих радиоприемниках.
1: Или все-таки вы включили Яндекс.Радио и настроили там радио Комета, рыженькая эмблемка, где, как я уже говорила, мы самые громко говорящие. Почему-то остальные как-то вот фонят. Ты не слышала, Оль?
0: Знаешь, я тебе скажу честно, что я сегодня почему решила про праздники, потому что ехала как раз в такси и слушала коллег с соседних радиостанций. И, в общем-то, знаешь, ну, звучим мы все дружно, классно. Каждый выбирает свое, кому что больше нравится. Но наш заряд бодрости и энергии с тобой напополам, не перебить никому, потому что нас двое в эфире, это уже классно.
1: Ты знаешь, Оль, вот не кривя душой, да, я когда вот слушаю, ну, я же все равно наслушиваю другие радио, чтобы ты понимала, как люди разговаривают, что тебе нравится, что нет. Собираешь ошибки или какие-то хорошие моменты. Иногда даже фиксирую, записываю, но почему-то в эфире мне все это улетучивается. Я все равно как на своей волне. И я, Оль, могу тебе сказать, что даже то, что мы с тобой там не в каких-то там федеральных радиостанциях, я тебе могу сказать, что мы с тобой совсем далеко не низко плаваем по качеству эфира.
0: Зато мы работаем на лучшей радиостанции города.

0: слушаете. Нам очень интересна география прослушивания, чтобы посмотреть, где нас слышно. Ну и пишите, какую музыку вам поставить, раз уж мы ваши сообщения зачитаем.
1: Ну, конечно, и причем по телефону-то. 8-916-244-2044, радио Комета, 92,6 FM. Это для тех, кто слушает нас на радио, и для тех, кто слушает нас на приложении Яндекс.Радио, просто набирайте радио Комета, и вы нас найдете, мы там одни с таким названием.
0: Ну или скажите, Алиса, включи Комету.
1: Да. Пусть прям даже голос. Алиса, включи Комету.
0: Ну, зря, что ли, мы с тобой в одном месте учились. Итак, давайте к праздникам дня сегодняшнего потихонечку возвращаться. У нас сегодня Всемирный день развития сельских районов. Знали о таком празднике?
1: Да, я, кстати, читала, забыла его тоже это. Ну, вот тоже такой праздник празднику рознь. Сейчас так странно это все развивается. Кого-то глушат, не дают кому-то развиваться.
0: Знаешь, а мне кажется, что праздник, несмотря на то, что, в общем-то, он создан для того, чтобы подчеркнуть роль сельских территорий, привлечь эти внимание к проблемам бедности, неурожайности, к продовольственной безопасности, обратить внимание людей. Хорошее, на самом деле.
1: Ну, ты знаешь, Оля, опять же, вот это, обратить внимание. У нас, например, рядом с СНТ, 40-й годовщина октября, у нас на территории завода «Энергомаш» просто каждую ночь что-то жгут. И жгут такое что-то пластиковое, мусорное. Воняет так, что, вот понимаешь, вот мне кажется, больше как-то к этим проблемам надо быть ближе.
0: Ну, проблемам экологии.
1: Да, потому что вот, ну, мы сейчас такое за вообще замешательство, что делать вообще, куда.
0: Про экологию вообще все сложно, потому что вчера по дороге в Серпухов по рабочим делам увидела такие деревья из борщевика, что стало страшно.
1: Да, да, я тоже, кстати, была в Серпухове, тоже на это обратила внимание. Причем они как раз цветут,
0: да.
1: Когда вот сейчас уже будут вот эти семена лететь и дальше продолжать.
0: Поэтому обращаем внимание всех необходимых служб, которые обеспечивают нашу, собственно говоря, чистоту, здоровье и безопасность.
1: А мы очень надеемся, что они во все уши слушают наше радио. Слушают,
0: поэтому имейте в виду, по дороге от Чехова до Серпухова прямо заросли борщевика. Ну и чтобы вам веселее было их собирать, у меня есть прекрасная композиция ATC Around the World. Прямо сейчас, в завершении часа, ну а мы к вам вернемся следующим.
1: И отправляйте косить борщевик.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92,6 FM.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Дом детского творчества в Чехове, в котором второй год идет капитальный ремонт, не смогут открыть к 1 сентября. На данный момент строительная готовность объекта составляет всего 60%. Как сообщается, подрядчик штукатурит стены и монтирует двери, перегородки и деревянные балки перекрытий. Завершение всех работ запланировано на конец декабря 2026 года, сообщили в администрации округа. Напомним, что центр должен был быть сдан в эксплуатацию осенью 2025-го, однако дату завершения ремонта переносили несколько раз. 7 квартир из муниципального жилого фонда продала администрация Чехова с начала года, 4 из них во втором квартале. Соответствующие данные содержатся в информационной записке о количестве жилых помещений, освободившихся от прав третьих лиц, и жилых помещений, поступивших в муниципальный жилищный фонд. Еще 8 квартир чиновники продали в 2025 году, а счет реализованному имуществу в предыдущие 5 лет идет на десятки. На фоне распродажи муниципального жилья, кому именно и по какой цене не уточняется, очередникам и нуждающимся в улучшении жилищных условий за тот же период выделена всего одна квартира. Всего же на данный момент в собственности округа имеется 68 квартир. Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина получит очередную премию. Соответствующее решение будет принято депутатами в ходе очередного заседания, которое состоится 7 июля. Отмечается, что денежное поощрение ей выплатят по итогам работы во втором квартале года. Сумма не разглашается. Напомним, что с 2025 года первые должностные лица Чехова, глава Михаил Собакин и председатель Совета депутатов Галина Козина, премируют сами себя на регулярной основе раз в квартал и по итогам года. Наземная парковка у единственного торгово-развлекательного центра Чехова «Карнавал» стала платной. Соответствующее решение было принято муниципальными властями. Также новые платные парковки на днях заработали на улицах Дружбы и Вокзальной. Размер платы за пользование парковочным местом составляет 35 рублей в час. Штрафы за парковку на газонах, цветниках и участках с зелеными насаждениями, а также за создание помех для вывоза мусора вырастут с 1 сентября. Соответствующие поправки в Кодекс Московской области об административных правонарушениях одобрил губернатор Андрей Воробьев. Они уже приняты Мособлдумой. Так, за размещение автомобилей на газонах и цветниках штраф для физических лиц вырастет до 5000 рублей, для должностных – до 50. Кроме того, уточнена норма о штрафах за парковку у мусорных контейнеров. Теперь ответственность наступает за размещение автомобиля непосредственно перед местом накопления твердых коммунальных отходов, исключающим возможность загрузки мусоровоза.
2: Погода.

0: Завтра в Чехове будет пасмурно, дождливо и прохладно. Столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 18 градусов. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
1: Новости на радио «Карета». Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».
3: Вечерний Чехов. На радио «Комета» 92.6 FM.
4: Новый час пришел, как новый день, да?
5: Да? Ой, опять, да, все? Уже
4: да, опять, вот так вот. Знаешь, что сейчас,
5: оглянуться.
4: Сейчас был анонс «Чероки Шоу», я так думаю, соскучились ли по нему слушатели?
5: Ты знаешь, тут я не знаю, слушатели ничего. Соскучились или нет, соскучилась точно я. Ты знаешь, мне прям как будто не хватает. Но у меня хотя интервью по четвергам.
4: Ну, тогда бывает. Я начну с приятных новостей уже совсем скоро в нашей группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Кто не подписан, заходите, подписывайтесь, пользуясь случаем. Появится анонс нового сезона «Чероки Шоу». Будем слушать целый год качественную музыку в компании с восхитительными музыкантами. У нас уже там есть первые гости, и они прям такие.
5: Ну, давайте начнем с того, что хочу немножко рассказать, что такое «Чероки Шоу», потому что, может быть, не все об этом знают.
4: Ну,
5: это
4: да,
5: у нас
4: стоит.
5: Есть студия специально, которая у нас оборудована для того, чтобы сами музыканты приходили и вживую у нас играли. А мы сидим в соседней с Ольгой комнатой и задаем им всякие разные вопросы. Смеемся, шутим, на личные какие-то вещи разговариваем. И вообще задаем, в общем, мы берем у них интервью.
4: Мягко говоря, самая важная, отличительная вещь в «Чероки Шоу», которая выделяет его среди всех наших шоу, это живой звук, ребята. Живой звук. Вы практически погружаетесь в живой концерт, а мы доставляем вам его на дом, ну или туда, где вы находитесь, чтобы вам было удобно и комфортно.
5: Да, и вы можете точно так же задавать вопросы нашим музыкантам. И огромное спасибо за основную такую выполняемую работу. То есть, это ладно, мы там с Олей уже привыкли разговаривать. А вот Артем, наш звукорежиссер, который делает...

0: приятно.
1: Всех облизали, всех поцеловали, и не просто так, а потому что сегодня Международный день поцелуев.
0: Да, всех расцеловали.
1: Поэтому всех расцеловали, ну и, естественно, нашу замечательную помогающую нам Алису, которая нам периодически помогает находить интересную информацию для эфира, мы сегодня обнимаем в честь праздника, собственно, день объятий с виртуальным помощником у нас сегодня. Ну и у меня есть заявка с поздравлением с днем рождения, я ее уже вижу, я ее буквально через несколько мгновений озвучу, разумеется, и чтобы всем было нам радостно, песня у меня уже стоит в очереди. Итак, ну и к дню сегодняшнему обратно мы ныряем, что же у нас сегодня за праздники-то такие, помимо вот дня объятий, Всемирного дня поцелуев. Сегодня отмечается неофициальный праздник родом из Соединенных Штатов Америки, посвященный знаменитому блюду с хрустящей корочкой. А, нет, прям вот не твое.
2: Не мой праздник вообще начнется.
1: Да, день жареной курицы сегодня отмечается. Корни уходят к традициям шотландских иммигрантов и афроамериканских сообществ Южных Штатов Америки. В общем-то, кто в теме, может и устроить себе кулинарный вечер. Ну, а кто не в теме, ну, в принципе, сейчас лето, шашлыки, поэтому все в ваших руках, кстати. Овощи на гриле не уступают по вкусу жареной курицы. Но не мясо, конечно, не мясо.
2: Я думаю, что мясоеды бы с этим, конечно, поспорили, потому что, например, сегодня...
1: Так и я могу поспорить с этим.
2: А мне как раз всегда, когда зовут в гости, мне всегда нажаривают кучу овощей, а я сейчас практически не ем все жареное.

0: новыми исполнителями. Ну а пока что у нас для, для Рубанова Романа Юлия Брылева на перекрестке судеб. Прямо сейчас слушаем.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, Заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Трюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама.
6: Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
8: Продолжаем «Вечерний Чехов». Есть студия по-прежнему мы. Зовут нас Ольга Ольхова.
9: И Анна Донрой.
8: Уже так это, знаешь, как по накатанной вроде бы. Что-то нужно еще сказать. А, номер телефона нашего 8-916-244-0044. Пишите нам свои сообщения, при этом музыкальные поздравления, музыкальные заявки. Ну, а мы здесь с радостью их исполним. У нас есть еще почти 42 минуты.
9: А я хотела рассказать про фестиваль, в котором я участвовала в субботу. 4 июля. Это был фестиваль, который проводился в лофте завода «Аргамаш». И, ну, к сожалению, он сейчас уже не к заводу относится, но это не важно. Юлия Кошелева, моя подружка, провела этот фестиваль для беременных. Она сама сейчас беременная, скоро уже вот ей рожать. И она решила покуражиться в таком положении. И собрала кучу всяких там психологов. Главврач нашей больницы был с замом. Они там давали всякие лекции. Была там дыхательная гимнастика, йога. В общем, куча всего интересного.

Саша Муха. Мы делали кафе такое сыроедно-веганское, вафельки пекли. Ну, в общем, короче, такая уютная атмосфера, причем даже народ нормально собралось, и беременные были, и даже отказались, чтобы я их подвезла, там погулять пошли. Целый день там провели, ну, там 4 часа мы были. Вы знаете, классное мероприятие, я думаю, пойдет. Юля, ты большая молодец, если

0: конкурс по всем фестивалям, в общем, Подмосковья. Мне даже каких-то там подарили денег. Так что, ребят, я думаю, что в следующем году продолжим. И для тех, кто беременный, хочет забеременеть. Или просто уже там многодетные. Там были много людей.
1: Ну, или просто был в роддоме несколько раз и больше не хочет.
0: Так что вот, я сказала, было классно.
1: Ну что ж, здорово. Ну, а мы сегодня к праздникам дня сегодняшнего возвращаемся. День Литовского государства отмечается сегодня. Это национальный праздник Литвы, приуроченный ко дню коронации князя. Внимание, сейчас буду пытаться прочитать. Миндаугаса. В 1253 году это случилось, и, в общем-то, с этого события страна идет отсчет своей государственности. Вот так вот. День столицы Казахстана. Сегодня отмечается государственный праздник Республики Казахстан. Кстати говоря, а вы знаете, как называется столица Казахстана? То вот многие не знают.
0: Ну, кстати, подожди. Вот они там написали Астана в интернете. Я посмотрела. Вообще сейчас, по-моему, Алматы. Или наоборот, была Алматы, а стала Астана.
1: Астана.
0: Сейчас Астана.
1: Вроде как, да.
0: Потом, значит, была Алматы, я все время путаю.
1: Надо, конечно, уточнить.
0: Вот у меня, мне кажется, Алматы все. Ну, пусть будет Астана, но я сейчас посмотрю. Я говорю, я все время путаю. А ты вообще была в Казахстане, Оль?
1: Никогда. Когда?
0: Оля, знаешь, я когда попала в Алматы, я просто ходила с открытым ртом. Это маленькая Москва.
1: Да.
0: То есть там, ну, там...
1: Астана.
0: Очень, все-таки Астана.
1: Ой, какая она красивая, это оказывается. Вау.
0: Там и Астана, и Алматы. Там в Алматы сделали метро. Ну, оно, правда, там несколько станций, там на нем вообще пусто, практически никто не ездит.
1: Угу.
0: Но я хочу сказать, что я была, ну, просто в таком вот прям раздраве. Мы там пробежали и пошли, ну, по спорту прошлись по всей, по всему Алматы. И, в общем,
1: интересная очень история у столицы Казахстана, кстати говоря. Сначала была в Акмолу. Так, подождите. Сначала была Алматы, потом Акмолу, потом переименовали в Астану, что значит столица с казахского языка. Потом сменили название на Нур-Султан в честь первого президента и в сентябре 2022 года обратно в Астану. Ой,
0: они
1: здорово.
0: Они вот этот Нур-Султан, они там его просто боготворят.
1: Переехали по названиям городов, не переезжая с локации проживания, да? Шутку расскажу в следующем блоке уже, а пока что у нас группа The Rasmus, In The Shadows, а потом Дэн Хартман, Light My Fire. Слушаем прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM, ну а мы ждем ваши сообщения, приветы и музыкальные заявки.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Продолжаем мы сегодня день сегодняшний, так и завершать понедельник, прям как-то вот у нас он, идет он так у нас неторопливо, и хорошо у нас все происходит.
4: Ты знаешь, Оля, вот вкусо... извини, перебил тебя.
3: Не-не-не-не.
4: По понедельникам у меня обычно выходной, и я, кстати, понедельник день тяжелый, думаю, ну пусть он у меня будет легкий.

0: нам все выходные, переписывайте свои программы, переписывайте мыслеформы негативные. И будет вам счастье в понедельник. Понедельник – день легкий. Все, и погнали.
1: Меняем традиции абсолютно всем. Кстати, сегодня день рождения мобильного телефона отмечается. Можно устроить ретро-фотосессию, сделать фото на старый гаджет, ну или вспомнить, каким вообще был ваш первый гаджет.
0: Я вот сейчас вспоминаю, когда мой первый гаджет был, сейчас скажу, это был Siemens.

0: наивысшее счастье.
1: Вау-эффект.
0: Да.
2: А они же такие были кирпичи здоровые, да, там пока достанешь.
0: Нет, это первые маленькие уже были. Это прям первые маленькие уже, которые зарядку держали там по трое суток уже прям вот это сильно. Они такие,
1: вау.
0: Пип-тири-пип-пип-пип-пип-пип. Такие вот прям.
1: А помните, еще были такие книжечки, такие маленькие, где вот меньше, чем А6 формат.

0: телефона были свои коды. Там у кого-то были циферки, у кого-то буковки, у кого-то там какие-то символы. И, в общем, ты вбиваешь, вбиваешь, вбиваешь, на один ошибся, тебе ничего неправильно,
1: ой,
0: ничего не знаю.
1: А я хочу вам сказать один лайфхак от Ольги Ольховой, которым я недавно еще раз воспользовалась. Оль, тебе прям благодарность через расстояние.
0: Мне уже страшно.
1: И не бойся. Я записывала тут свои танцы, и получилось так, что не записалась музыка. А я у Оли спрашиваю, говорю, Оля, как ты делаешь? Она мне дала программу, в которой она делает, и я говорю, как ты скачиваешь эти звуковые дорожки, потому что это сложно сделать.
0: Оля
1: говорит, я все очень просто делаю. Я записываю видео на экран телефона и вставляю это видео как в аудиоряд. Ребята, это работает. Это так гениально. Ой. Просто. Ой, супер вообще.
2: К нам тут сейчас что-то птичка в окно не залетела, видимо, чья-то смс-ка.
1: А у меня, кстати, недавно, ну вот в четверг я сидела, у меня туда, они жили, они ходили по окну и ходили в гости.
0: Прелесть какая. Ладно, ждем ваши приветы, музыкальные сообщения, поздравления на номер 8-916-244-00-44. Ну и оставляем вас сейчас в компании группы Алиса с композицией «Небо славян». А дальше у нас будет Томас Андерс, «Modern Talking». Ну и вернемся к вам, разумеется.
3: Вечерний чех на радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Подошел к концу «Вечерний Чехов», и у нас на занавес нашего «Вечернего Чехова», как всегда, самое дорогое, самое родное, любимое «На потом». Не просто «На потом», а прям вот, чтобы уделить этому максимальное количество времени.
6: Как же душа, да, развернулась.
5: Как же мы себя, дорогих, не поздравим с праздником сегодняшнего дня, самым главным для нас всех праздником, который позволяет нам общаться с вами, наши дорогие слушатели, ежедневно, выходить к вам в прямой эфир, потому что именно сегодня, 6 июля 1983 года, 43 года назад, наш основатель Павел Геннадьевич Хлюпин впервые вышел в радиоэфир. И, в общем-то, с этого дня у нас идет отчисление лет радиостанции «Комета».

0: Комета 92,6 FM.
1: Ребята, 43 года. Мне было 7 лет.
2: Это а меня еще не было.
1: Это что-то невероятное, Павел Геннадьевич. У меня нет слов и
2: мне было минус 3.
1: Знаете, тут я прям присоединяюсь. Честно говоря, Оля сейчас, когда вступала, вступительное слово готовила, у меня мурашки просто вот по телу такие пробегали, что действительно такая масштабность вообще вот этого праздника, она просто вдохновляет, если честно.
2: Но сегодня событие не просто связано с 43-летием. Тут еще важно отметить, что вчера, 5 июля, 11 лет назад, позывные радиостанции «Комета» впервые прозвучали на территории Донецкой Народной Республики. И радиостанция «Комета» продолжает вещать там по сей день. И все это, на самом деле, настолько сплочает людей, это настолько воодушевляет и вдохновляет. И, ребята, все мы здесь находимся, все мы, и наша редакция, наши радиоведущие, которые выходят к вам в эфир. Николай Николаевич, вам привет, вас тоже с праздником сегодня. Игорь Зязин, Зуля Дюкова. Ребята, вы классные, вы просто замечательные. Работать в таком коллективе — сплошное удовольствие. Вся наша редакция, радиостанция «Кометы» и газета «Лапасня», в общем-то, тоже. Это часть нашего большого такого мира, которым мы делимся с вами. Это часть вот нашей любви к вам. Поэтому мы вас всех очень сильно любим и поздравляем и нашу редакцию, и всех наших коллег с этим прекрасным, восхитительным праздником. Ань.
1: Я тяну руку, я так хочу вставить. А я все-таки хочу поблагодарить отдельно все наше руководство, начальство, Павла Геннадьевича, Ивана, Яну, за то, что мне предоставили такую возможность вообще вести

0: огромной благодарностью, очень это ценю. И спасибо вам за доверие. Спасибо, что вы у меня появились. Это новый виток в моей жизни, который дает мне очень много возможностей, способностей открывать и просто хорошего настроения. Спасибо вам огромное.
1: Ты знаешь, мне очень хочется добавить, что по сообщениям, собственно говоря, сайта Чехов Комета FM, сам Павел Геннадьевич отмечает, что дата и название для него не случайны. Это дань уважения тем, кто в свободное время увлекался радио. И, в общем-то, это, не знаю, это прекрасно. Это настолько воодушевляет и вдохновляет.
0: А почему вот комета, кстати, ты не знаешь, Оль?
1: Это дань уважения тем, кто в свободное время увлекался радиостанцией. Ну, радио.
0: Хорошо. А почему не Юпитер?
1: Я предлагаю задать вопрос.
0: Павел Геннадьевич, вступайте в переписку. Телефон нашего радио 8-916-244-0044. Мессенджер Макс. Мы ждем от вас ответ.
1: Вот. А потом скажем всем остальным, вот если кто-то не в курсе. Ну и что ж, поздравляем мы всю нашу редакцию. Павел Геннадьевич, спасибо большое за радиостанцию «Комета», потому что это... Вот реально, это большое объединение людей, и это большое сообщество людей, которые слушают нас. Нашим слушателям отдельное, огромное спасибо, что вы каждый день с нами, пишете нам свои заявки. Ну, а мы работаем здесь для вас, и под конец часа, декабрь, группа у нас будет «Мы не оставим города свои».
0: Как знак благодарности.
1: Да. Ну, а всем пока-пока, до завтра.
0: Спасибо, что были с нами. С вами были Анна Донрой
1: и Ольга Ольхова.
0: Пока-пока.
2: «Вечерний Чех» на радио «Комета».

0: Карі Лапасні, 20.00.
1: Новості на радіо Карєта.
2: У мікрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Дом детского творчества в Чехове, в котором второй год идет капитальный ремонт, не смогут открыть к 1 сентября. На данный момент строительная готовность объекта составляет всего 60%. Как сообщается, подрядчик штукатурит стены и монтирует двери, перегородки и деревянные балки перекрытий. Завершение всех работ запланировано на конец декабря 2026 года, сообщили в администрации округа. Напомним, что центр должен был быть сдан в эксплуатацию осенью 2025-го, однако дату завершения ремонта переносили несколько раз. 7 квартир из муниципального жилого фонда продала администрация Чехова с начала года, 4 из них во втором квартале. Соответствующие данные содержатся в информационной записке о количестве жилых помещений, освободившихся от прав третьих лиц, и жилых помещений, поступивших в муниципальный жилищный фонд. Еще 8 квартир чиновники продали в 2025 году, а счет реализованному имуществу в предыдущие 5 лет идет на десятки. На фоне распродажи муниципального жилья, кому именно и по какой цене не уточняется, очередникам и нуждающимся в улучшении жилищных условий за тот же период выделена всего 1 квартира. Всего же на данный момент в собственности округа имеется 68 квартир. Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина получит очередную премию. Соответствующее решение будет принято депутатами в ходе очередного заседания, которое состоится 7 июля. Отмечается, что денежное поощрение ей выплатят по итогам работы во втором квартале года. Сумма не разглашается. Напомним, что с 2025 года первые должностные лица Чехова, глава Михаил Собакин и председатель Совета депутатов Галина Козина, премируют сами себя на регулярной основе раз в квартал и по итогам года. Наземная парковка у единственного торгово-развлекательного центра Чехова «Карнавал» стала платной. Соответствующее решение было принято муниципальными властями. Также новые платные парковки на днях заработали на улицах Дружбы и Вокзальной. Размер платы за пользование парковочным местом составляет 35 рублей в час. Штрафы за парковку на газонах, цветниках и участках с зелеными насаждениями, а также за создание помех для вывоза мусора вырастут с 1 сентября. Соответствующие поправки в Кодекс Московской области об административных правонарушениях одобрил губернатор Андрей Воробьев. Они уже приняты Мособлдумой. Так, за размещение автомобилей на газонах и цветниках штраф для физических лиц вырастет до 5000 рублей, для должностных – до 50. Кроме того, уточнена норма о штрафах за парковку у мусорных контейнеров. Теперь ответственность наступает за размещение автомобиля непосредственно перед местом накопления твердых коммунальных отходов, исключающим возможность загрузки мусоровоза.
0: Погода.
2: Завтра в Чехове будет пасмурно, дождливо и прохладно. Столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 18 градусов. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
1: Новости на радио Карета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-40-2-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талысьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: Старинный русский город Касимов упоминается в летописях в 1152 году как городец Мещерский, пограничная крепость Владимира Суздальского княжества. В 1376 году город был полностью сожжен и разорен в результате монголо-татарского набега. Однако вскоре недалеко от прежнего места возник новый город, который до 1471 года назывался Новый Низовой город. В 1452 году город был пожалован за добрую службу и преданность в удел Касиму, татарскому хану, бежавшему из Казани.
1: Путеводитель.
0: Касимов расположен на левом берегу Оки в Рязанской области, в 262 километрах от Москвы и 146 от Рязани. Железнодорожная станция Касимов является тупиковой и находится в 8 километрах от центра города, поэтому лучше всего добираться до Касимова на автобусе из Рязани или Москвы.
1: Исторический телеграф.
2: В 15 веке в борьбе за московский престол великому князю Василию Темному большую помощь оказали татарские царевичи Касим и Якуб. В 1446 году они ушли из Казани на Русь, спасаясь от преследований своего брата, который убил отца и захватил власть. За верность и важные услуги князь Василий пожаловал Касиму Низовой городец. Так, по княжьему указу, в глубине мещерских лесов возникло Касимовское ханство, просуществовавшее с 1452 по 1681 годы. После смерти в 1567-м Шах-Али на Касимовском престоле оказывается Саин-Булат, правнук последнего великого большеардинского хана Ахмата. В 1573 году он принимает крещение под именем Симеон. Через два года после крещения Иван Грозный делает его царем и великим князем сия Руси, великим князем Тверским. В 1722 году Петр I во второй раз побывал в Касимове. В его свите был шут и острослов Иван Балакирев, выходец из старинного дворянского рода. Он узнал, что титул правителя города не занят, и попросил у царя позволения именоваться ханом Касимовским. Царь в шутку дал согласие. Первоначально этот титул был формальным, но после смерти Петра I по указу Екатерины

0: Екатерины I, Балакирев получил право владения бывшими имениями Касимовских царей, чин поручика лейб-гвардии и титул царя Касимовского.
1: Как красиво! От периода Касимовского ханства в городе сохранились интереснейшие строения. Минарет времен царевича Касима, ханская мечеть, в здании которой расположен музей этнографии касимовских татар и два мавзолея. Рекомендуем к посещению музей «Русский самовар» и «Бабочки и стрекозы». Ну а в следующем выпуске мы посетим первый российский город, у которого появился свой собственный шрифт. Нас ждет Пермь. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета».

0: На улицах города и района 21 час.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
3: Радио «Комета». 92,5.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета 92.6 FM.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Прекрасный новый солнечный день тебе заглядывает в окна.

0: Чехове 22 часа.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Радио «Комета».

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: предмета.
1: 92,6 FM.
0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Самая известная композиция группы Underwood посвящена первому человеку в мире, совершившему космический полет. Называется она «Гагарин, я вас любила». Максим Кучеренко написал ее под впечатлением от документального фильма режиссера Валентина

Руденко «Гагарин, я вас любила», в котором легендарный космонавт предстает перед зрителями обычным человеком, а не культовой фигурой. Музыканты Ундервуда объясняют идею песни так. После полета и возвращения на Землю Гагарин превратился из человека в символ. Для всего мира он встал в один ряд со словами «Россия, водка, балалайка». Он стал фигурой плакатно-мраморной, оставшись таким и после смерти. Его любили миллионы женщин во всем мире, но он любил только одну. Наша песня – это история такой женщины, одной из. Записанная в 2000 году в Москве, песня стала первым синглом Ундервуда, которому суждено было стать визитной карточкой коллектива. Известности песни способствовало ее включение в саундтрек к фильму «Даунхаус» Романа Качанова. Артемий Троицкий в журнале «Космо» назвал Ундервуд единственной ценностью, которая досталась России от Украины после Гоголя.

0: На берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио Комета. 92.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Есть легкий элемент иронии, связанный с песней «Money» группы Pink Floyd. Изначально она должна была нести некий обличительный пафос, но на деле сингл стал одним из самых прибыльных в истории группы. У этой песни необычный размер 7/8, который меняется на 4/4 во время гитарного соло, затем возвращается к 7/8 и меняется на 4/4 в финале. Поскольку записывался трек до изобретения компьютеров, чтобы сделать звук ритмично звякающих монет, кассового аппарата и прочее, группе пришлось записывать все эти звуки на пленку, пленку нарезать и склеивать в кольца. В частности, длина пленки для открывающих эту композицию звуков была больше 6 метров.

По иронии судьбы, именно после выхода пластинки Dark Side of the Moon на Pink Floyd действительно обрушилась популярность. Затронув близкие людям проблемы, да еще в столь совершенном техническом воплощении, группа Pink Floyd обрела всемирную популярность. В 73-м альбом попал в американский топ и вскоре занял первое место. Конечно, воротилы шоу-бизнеса захотели выпустить песню на сингле. В Англии музыканты смогли запретить это кромсание цельности в угоду бизнесу. Это, кстати, был первый прецедент.

Гитарное соло песни необычно, как, впрочем, и весь материал Pink Floyd. Оно состоит из трех частей. Первая из них звучит с эффектом искусственного двойного наложения. Первых два сыграны на гитаре Fender Stratocaster. Третья на гитаре ручной работы, изготовленной Биллом Льюисом из Ванкувера. Она сделана из цельного куска красного дерева, выращенного специально в Гондурасе. На этой гитаре есть два дополнительных лада, всего 24, благодаря которым Гилмор смог сыграть несколько самых высоких нот на третьей части соло.

0: Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

0: Канал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио. «Комета». 92.

Слобода! Слобода часотушками. А мне понравилась одна девонька с веснушками, мне каблуками.

0: Видение каштанки. 2 часа ровно.
1: Радио «Комета». 92,6.

Но если осень попросить, она поймет и еще денек-другой подарит тем, кто дольше своей